цели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

почувствовать неполноценным без твоего согласия. Сила смеха наполняет тебя, сила радости за то, что ты человек и живешь именно эту жизнь. Сама суть заключается в том, чтобы повторять эти слова снова и снова, пока не надоест. А когда надоест, продолжать, пока не понравится. И то, что мы делаем время от времени, не так уж и важно. Гораздо важнее то, что мы делаем постоянно. Я постоянно говорю, я благодарен за жизнь. Я благодарен за своих друзей, я благодарен за своих родителей, я благодарен за свое здоровье, я благодарен за любую возможность. Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо за зарядки.